амаамутак пунгапураваклунга илигииннакаттарами увангалу илигилааннарлугу каппиагимуттаа каппиагиллариааруллу канарменитигусигами канарменитигусигами окуммиартамини оккуйио окуммиартаксариннингккараарпаа кайккараа магупиимангитсиарлугу иманна актоо манагулуунни таана инуа каппиагилуам кисууммангааллу таана окуммиартани тигуллунио кайккараа магупиимангитлугу актоо манагулуунни кисууммангааллу каруйманаг окуммиартаксариннингккараарпаа окум канармини тигоккуйитсиарлуни тема тайнаураартиллугу авиннаттарууне каавилингитсиарлунга утсерусунгитсиарлунга амма тайсманасирисунаава нуналисаатсиангану ноққалларивгун утсерусуттиаагаттума маяаармигатта тааккунума каппианарси тайиннаривоорли сунааваасили каппианарсиммарингит итсераттатакфунга нингиораароққуйиумут нингиормуллу итсермуллу исиллерпугут аксуааруллу оқаллориккама таана арнаанерсақ анаанагару сукуунгиннаққуйиааруллунию каппиасу пиксиннерпунга иллақатталла пиллуни анаанага сукуортаауминнаққуйиааруллуни сипааттаартитаоққорлутиккликку анаанаккук тааманна соққуисеққуисиллерпунга амма нуналингнуакканнингуалаунгииннерлута асиаанут қааннукиаанат таккутитауна суклунга утсерусоққуисилларивунга иманна туса оқаллактник тусалаунгиллунга оққуиёқ таккутитауна суллалерпунга таавунга сивуннаттинну ааллаат аллаахаттаратта таассимани асуила инуаалэрник таавана сивуниттинни такуама тайкума тайкунгаратта амааллунгатак оқаруннарнаа оқаллагаянгуаралаагама қиаваклума каппиасулераангамаалаақиаваклунга оқаллагумалунга исималаарсималангасули иқалунниллу аллуармиллу утсерусуттиалларнигама аммалу утсерусуклунга таинна тамаана итсуулаортуқ пиугааттук таинна такугакку таиманга илисариуннарси лаорсимавара тунгаани тамаани нутараллунга такугаангакку асингинник илангинник таассимана илисартингиллума иқалэрниллу аллуармиллу такугама иқалуи аксуааруп пиувиллугит упенгаксаангоққулаарсимангма таассимана иқалуктаасаартуллу киангаккуа амерангэ қиллеққуилиллутик тумуюгалаакулуияққуилиллутик сеқиниуналаану таассимана соққуисуттиарпунга таассимана иулаарсимажами иқалуктаартитаюгут утсерусуттиалларнигама нарминерлу киангаккуа иқалуктангит тааккуа ингутаккума канартаммаармагаатта утсерусунгиннама таима иқалунник усилерлута ааллассигу утсерусулларивунга ааллассигиарнаинна кулуттинни таанна утсерияра таанна тикилаартавут пиугааттук ааллалаттиллута илигиюн утсерилаорсимагакку тэм ауллерэрниттиннут илигининга утсерусуутитуаарлугу ингеқасимаваккатта утсерусунгитсиаарлунга амма утсерусулларивунга ауллаарлута таавана қиммин умасеққуйааруллутин ипиутангиллу такеққуйааруллутин утсерусулларивунга киатаауяаттанналлунга пулатитаваккалуарлунга қиммин пиугилларакки такванга амаамми нуисаарсиманасуиннаа марилерлунга таутугумаллунга

ma mikit toroko garoqtunga taikkornarimu ginin imanna ilunguarungillunga kisiani aitaaqillugiugarva ukorigarorlugi taawunga taim oqquanuarluta ukioqtillugu neqiqattiaqattaqquungittuarulorsimarmiga taqamingasukataaruqlutaru taikkuaglu narimugiyaakka tatlernerartaaruarluti татлунгаасугиллума қиақаттарилаарсимавунга таавани оққуаниллутаккааммагаалоққунгиккаруарлута исмагоруйаппаклума таквали энгутакку канаанакку кэпэрлэртуаруппата канавиннажариаксаттини исмаваклу тайманнаарлут тайнару кимме қалаарсимагатта ихсинарторийорулунеққоорту тасмана тайма кааро йоруксута на уклаарлунгарукаан аанигама киммитта таликкут кииллунга унеалаарсимармага килеровеннарлугимааннаму тикиллуга килеровалларпаакка упенгаксаангулэртиллугу кэкэннаттиангиттуаарлартиллугуор тасмана мааллутик мааллуте оқорту тайнақ илаа тикиллутик ингутагат тамаама намагуру якэммиги тамаама тупэрнуакатару илаа тупэкаккуулэ матайкку илэнгэ тамаама катагуруйарлутик иглвигахагаруарлутик кикэан убагуллакаама каннажулуарсамагат тамаама уаттигинги тамину тамаама майоакатагуруйарту утсерэллигу анаанагару анеэрэнну айпуктуарулутик тикиммата qaumatsiaqtilligu upengaksaaraarukku engotara oqarluni isuartujuago qiqlutingma taimanna oqarmat uanga aleenaagi viktuaraarsimalara sinuarvauna isuartujuqarunneerto tamaaunga katakpu taissimani qanigiyaaguoqquurtoq tamaaunga манайтму утиллалилаарсимармигатта тамаанэрмиу таауминнарлута манайтми миу таауминнарлута маунга ngaariarpakkaluarluta инеқартум манайтэрмиу таауминнарлута манайтэрмиу таауминнаттиарлума та иннаруорпаллиагама асвила тэманна такпунга халлунатсиату иннарпаклута иглэртуақау лэттиллугу уджэр суккамаала амаккуллуатакулуна иглу иглэртуақартиллугу иксэртуаниклу неувэртиккунникку такваре канаартиллугу ке имматтиапалуяартиллугу илаатаассимани оққуана иннаттақармани иннатта таавани укеаксаангартиллугу икумаликтиармик тикиттоқалларпоқ тайнақи масаақтарулаа утерпигикканнатуинаарку тайкуа таавангна наояанингаартуллукиангкку накингаартуллукиан накингаартуккиа наояани палуйуксаав тайнэлу арнақати илаорсималера арнақати маалаорсималера нилаулаа тайкуаангуллу тиккиттуаруммата тайна нилаулаа арнақати илларакку амма иу аэро аасивасунартиллугу аасивааннэрмут тусақаттасунарлугу ангутақатигиллугу таатсимани таама нутарааву аксиар тусаангит тюраарсиманасуга хаттармажима кингуммат иво аэро нукарингаакку таамерсуккатаиннаавитиарлугу баямерсуларлугу такба аигаан анаанагата таамасукуораарнеалагэллунига сивоорафиттуарпаккалуарлугу сивоорафиттуарпаккалуарлунга анеэраяқатигилитуараакку қиамилаттисикаутугиааппу такбари тайнару сакикуругилаортара тааккуангуллутик тикиммата укиумувалаорлуни укиутаматама илагани упенгаксалертиллугу аммаилаа утилерлутик тикиттуаруммимата тайнару тааккуа нуриаксакуругару таанну нуриаксакуру тоқарикакку
taikkunanga autlakot saaduttu taakkua ananak sakii taavunga nao jäänyt. Taimun naurauksen millakku. Nuriakse kuruga taanna narimugi kakku. Hakku saaksamatitliku anema ja katiki katakluku. Nuriakil aagaksanga jumanna isimugi pitlangitte jakluku. Taman nao simang matunga kisutakatjangin nao jukku itlunen.

teemetti vala olaxtlug a chikituun tikigunaalernimigatta ten a kamba tikituun tikillarsanmigatta a a tikituun tikikkata tikitorpallarsanmigatta tekkunigatialinni a tikituartata тема махайвати геваллаулаарсугит тусааматтугит а укиллима наалигунтуит илагинни тусаамаллугит укиунитик сини атортаагунтут тусаамаллерлугит тема теккатерпалаарсугисиккитуун валаормасугит а тама ангиллипаллиаматасулли тамакка атерпатабут тикитуун тема а тикитерпалаулаарсута ват а тикитерпакатта махайллерсиммилигу а наламмалайппага нингаага маққуусунук укиаккут тикуммат а тема таматна нангиарнанига а нангиарнасугунига хайлималертигу илаанни сикуисиоо сикуисуугам хатталоорсамамма сикуисуугам кувиас мутикератэрсугу пил тақхигани кисяани неққасуугам таймангаллимаа хайлималертигу а анеққалерсану сикиртуалууннамат кататтуалуиллаарс наккатуалуиллаарсаммигама а сикиторсунга тева чукаттуу таннинги клаартама сикуагалаагаапиун лернама хайкингунтини кингунтин сикуа а сикуагалаатагааптуусаанама таманна сикитуу унгасаттаалуммуутупиниулаарсамалек хаматииккалу унгасаттугалааммерилерсатик наккатуалуиллаарсамагама а манератуннакин агиннаасунга каталерсунга тема каталлунга тасамунга имоқмумат таартаалуммуннуагумма хааманахатнаамма тайматуумма тайматаагуммата уллориат а хаққатаманна а нуитатсиаалаарсинни таартаумма илаа нуитатсиаамерасуугнгима сикиторсани икумалуартлугу тайматта нуитатсиаарани тайма а кибилерпалаилерама исималаарсима кибиниалерама а тикит кипасигама а хулиттасималлунга таппунга кивехатаалертунга сикитуумут тема тохониалерама нуллорнаама кибисимма сикитуо тартаалуумма ииккинартаалуутсуни тематтуумат манна нуппитигиянаартаасуу питугиянаартаасуу тикитуллу хамутуллу атсунаанга таманна а татсикааллаарсамалера кивигиккутигиниалаакко хамутинни а каттаалуккуллуммилу имахангиттуинналертми нугумман махайгутигитсугу ахуннитуарсани тамаккали илали исумайгуннаатакка кивиллерама тэнна а питунга хамутиут тигумиарниалерикку силтасамуга пуллеерпалаими тусаагалуарсунга кивехатигилертара саккуниулаарнаатаатаманнатсунаа тема илимма а ки даппама сикитуа тааннохуматтуалама хамутиккулу сахаати кисен хаттаалу кулумулаарсамага путтатисаалерсутик лормани а тема ипингиннерни амуллиутигилерсугу таппаунга хуммут тааманна атсанаа пиялертэга исуматсайнаами иккинартмарими иккинартмаримилералартнга кисяни

Lero tepana cubang ba ayam lega mineral nengi tak ibu berlalu tak tu yang aduh lalu tu mah zaman na itu ni ngah alu sihungi ku mana mas tu ni nak kegalak galak lalu ngah punga ikan nas tu mah sejap punuk kata lalu ngah Samangaru yung awal tu ibu boleh tinga kamu tu yung anu yalu gelok tinga anu bang pakar tunga tu sal rekko asal tu cinta yang tepuk tunga alu tu naga halal gelok tunga kium nengipat nak kegalak galak alu kumisum tu mana kiliun das tu ko tema tepungunu naga ma sulat sikitu wakati tikin kita tap menang ilang waktu lima tikit lo ni tema tupi api binong met tikit ang mga tahmat tupi api binong met tikit ang mga tahmat tupi at milukyang tatma chipur waktu nilo kagwa ta ko alam ka imang milong mata tema chipur nga ano ka alam ka chipur tikit tapan tu biar ni nampatangan ni cipuru laksana kiriulah nama kita kiriulah laksana temat cipuka mak ikin luar galun nama ikut ngaji ati tidak tangpi berlagi kita kiriulah galun nama dan cipuru sikit aku kami tu biar ni mikir apa ukur mereka terlalu terlambat. Sebelum kita dekwa ikut demi ukur demi demi natsemat. Tema dan sekitar atau enam minit juga hentuk lorong mal. Amuk salah orang juga amuk cemat cemat juga anak asli lak cemam juga. Tema cipuru menyusuni dan nak buat jilu ane dan cepat semat cuma anak ayah lak cuma tema jika kencing lak lewit anak tabuk tema tak itu nak lak cuma nak nak nak cuma sini kerja sini nak milu anak amrik cuma lak sama juga, tema dan setelah itu juga lak sama juga, baru sih cuma ni kan anak ayah pengen ini udah jalan cuma tema kena lak sana sedikit juga ayah lak untuk jalan ubang alamat orang ni macam apa nukak kuno amal asing ini Angut tinut ayah lak semalak. Atau nak nunggu kawat okaku tiga kak. Dah matu kerja kini lagu ni tak kata mana ini untuk kak. Nelun aku ni yang mat okaku aku tak aku kahli malak kau lagi kak unikkan lagi. Dah dan anak kena benda unikah kena aku tema inu inu hotel dalam kita tema sedikit pun lebih rendah supaya kita tema itu lewat nak kelak semalam kalau waktu lima tema zaman nak nerok tebut aku ketemuan lu tu sama begitu Tadikwa nuri gue belum ada pun cikilah yang kita kemut ciri tik cikit dua kali kalau waktu itu asalnya cikit kata lawak semua tu kemut ciri tik cikit dua kali waktu itu tadi cuman kemyaktu itu tadi pun kami itu tadi lawak semua tu tadikwa cipul depan
хаваималеқтигилли тайкуаку киттимуту сааматтугиллу нериигувалилаармалабут асила илаганни тикилеорсамалу маатниуппиннелертилгу маатними тикилеорсамалу тайку тикит саутигиннерпаагуннерат аа илаги илтарнасут илаги илтарнарат хатта тааматтуартилорсамаммилуттаа аа кантамиуни тема такувмигатта аа тайма тайква тикартилорсамалу химутсисути аа ухаутитсуги тукисигуннаралуарсути алулитсиапатсута уникаалераларматалу сунами ухаалералармаата делнартсиарпасуна илагинни тукисиагалаа тукисертагалаартуги тэмэтюартэлэрсамаммата тайква акукиттимуу тикисималэрамит аа тэма тайква гобалэрсути химутсиа тикиппалаармата илагэ тиммилиукку тикертэлэрсаммилут пинжартвиниттау тэма химми иттаусути аа каллунаа аултаруиттау аммалу аа тайква аккуттимиун такусуоригиттигит униккааниармалакка таанни инуунерилерма аа кантамиутуттунга илланг ухаалаукиннаамагакку аа тамакка уумалуит аа уумаллиалулорсамат нагитто тайкунгасута кисяни тайкват укалииллу тэригинниалу амисуулуартулаалорсамалуит аа чулли тайма тайка тэм аа тэ уликкааканнаак таймалангамата таймали аа аллуилунгаунаами суни аа ухалаукиннаамалунга униккааканиалнаакку таманна инуиннерилермиланга тэма аа тамаан 70 саниани катчимиммага налулерикку пинасуартэлэрсамаммалунга аа иккэнаалэрсама аа миллериуваттунгалу аммалу атигинни аа пинсуалу каппасунга тэмэттуартэлэрсамагама убигартуканэрсунга убигартунгалаа тэма аа миллериугама акуниулангито аа мидиву аа материаниула материаниулаллорсамаммат аа миллерниулернаалерсуннунапут миллиортэлэрсамаларалаа тикуми нунавэллум яхтани пилэрсамаммат аа хатталэрсамамма миллиортаасиматсуни аа унгаситтуугалуамит аа атаасилиннусули тиммиюни атортаасуугиттилгу атаасилли тикартэлэрсамата аа чивуллиусути тиммиюут кигуллими таккамақ алли тэкунгасуулэрсапит таананун таарилулэрсамаммат аа нунагаявут тусаамалаулэрто амисуну аа умиаққангиннами исумагалувиниуваллаамата аа итижиунинганут аа итижиуалууммат аа илланга илланга итижиуалап умиаққаа орсуалтати тамма аммуу нунами ахунга тикиутисимапатто хуммуунерпату хуммуунерпаамартто аа кубисигасуалерама илаани хантимериултуарами хантимериугуннаралуарма титтартуалуммат таматуммунга аа тэнэ кулифью умиаққаангиннамут исумагалаулувиниоққорулаарма тиммиюму лисумагалаққорнингкаларма миппихарианга аа миппитаарсамалу аа хаққама туқаангалуалуулэрнилнга такилугалаагуманнааммапатто аа тайма тэнэ миппигилэртапут уккуатаануулэрсамаммат нунна аа тикуми миллиусугугалэртлунга титнами аа тикуми миппиорсунга укиаккут иккисиммагалаортнагу

тунгасаанну кити уллутуинна утиллуку окаалагартиттиниарумми катта тунгасуттиаритти утерернеаривгут

0: finigutinginni naalannisoqattaqatta ila jungaliuwanga isuarnerimmiyanga tamanna pivalliqutigilangayangittannun alingintti ilunalimaanginni атаутситуа пивэллигасуарунаи тиллигу кисиани тамакку пинасуарутигихаттатаву пинасуарсутта пинасугаву пичтигитсугу ажинарутигиалларлангмиябу туккусикутигиалларсу лугулу накорэлласуни лукуутсуамиуну тунгаситтаохаттагатта тамана пинасуартау тиллугу
1: эй уярниагатсай нута амматуннериахалак миммата тамаани унгавамми исумаалу титиннилу Atuti simayun nilo tawan ni uyagan niya viusu ni Racklin Mitt. Taman na isumalo tiyo yun ni nilisya kutikangat talawki.
0: Isumalo tiyo yun ni uyagan niya matuito ko sa sito amata kilis niya ato sa kasung amata nunali. Hanita ni hanita halongo ato tamakuning uyagan niya viu lang ayun ni amata o lang ayun ni Then Uhayo Mima Oceanic Iron Ore Kilishine Lari Yehtareni Opalumuni Simuni Hotamuni Taman Nuna Sukato Teliguna Vinimangani Ini Ishumina Limasu Mata They call civil level the Wanga Yukavu Tema Ishumata Simitimi Chuti They will look to Langaya doing in Hinikati. Nunna tamanna pigi ehingi kaluatsu tigu kiseni mahevigi yattigu.
1: Ahai. Apeksu tikka nukumata ilagayagat sahakon sahi lukasi.
0: Okay, nukum miiduin lakunga CPC ku apeksu togea mink. Tunga chucheritsi nukum mink.
1: Ahai, nukum miilukasi.

Tak bude to tak moty kytáru, kdyby tam se mohl se. A ty mani a rok to nechpojistl, a rok to týl. A no náročný jo na šilování kruhl. Vatěho, takovou jukláho jukláročný jo tam je tak utě. Takatáho a mladáma tam na sabi kara unne ami yoxsun uqan da bu sabi sabi sigaman da mi sabi masila sikum wa mi gam da mi utakkal amma go khayaq parla gutilla aluk tu sing ma go anna na na sa go lakhsun king ul da aluk tu roxsun ne go asila we khoji gam go innam ta ko yuklun ni go амбаго сикунг канна хумаго сикунг каннерлуни сикунг мама гуарук тортаару гэрмэн магуу юлламиго манэмми яхсаатсян гыммаахлун тааманна алук тумага аарок сикунг мэхой элдауэ хой гинмэвэ уй камиго аксута хоюу акулаалом магэмни го таагунга таабаго кинга итэр итэрсаг тагуксаулэртуугэр буйуутуиннартаа окаутэлэр баагу сикунгэ хумлэ сикунгэ тэнэго асил тайма саавинниарми юорсэ саавиппалатсип саавиппалатси сиямагу таагу эккаярами аагэамэ гуамэ кангэттуалу тагу сикунгэ аллаарлу таймаго сикунгаатерлугу таккалэрмиг аммаалаагуулаа макаяарпаалгу таапшимагу тикиннами алуктуртаалугилэрмиммагу асилааруктаани камиуэ хойгиваагу таамаго кингаитерлаатсиан атагуксаруттиар вивикулуиллуннигу таава тагуксаулерпу таймаго нааммаксинеарлуну пуллун сикунгэ хойгиваа сикунгэрлуни таамаго хаярпааллагутигман уйлерлун қарсаау таава хаяртурту тахуп такболигу таппаама тимми хивиаами тамаккуалигу наппартерсимаю апутикулуитарпигуралу таи гаарма такболигу ангекраблун такпигу ангекрамио такване илерлуне таавшива таутулэртуу гаи гаигавиу нануао пауктуаалу таван такугав сүнэлэгэн апауктуахабэ таавшивагаанаа олоадогаар сиилүри нэвэлэрпэнэ хосиилүри тилэнэгэ каадэгума ангуюмарпу каадэгума илаа тамуасулэгума ангуюмаарама каангиттунгаарланэгу сиалерлунигуунэгэ куяарулта такба таурун синаан такуяртораттаами киналукку кусалиартуалуулуммата ухаут наяннигуа перерпа анаана аннерфиу анаана аннерфиу аерпарлунигуу таамнаа ухаутилерпа аннеригуни пегатиккумаарпа тааманнаалаартэлэрмагуу асилаа аннерингиннеарлуну уқарман алилиортуалуулерами асилаалертаарами хинаалеа хатигилерпангаанаанаан иллунааяаннилу хойсорпагерлунигу наяани наалекстиу матигуммилаа пиллаглугусаккутсумааққутеерлуни асилаагус стаурунга синаалеаарами ялиартуалуйгу тамаккуахэнэлуккан таамнаго хасиуалуарнаккуарса матсайлаа хэммо китарту матсайлаа хэммо китарту таапшимагаанаа соатяо порлунук тааманна пилэрами ухан ухалэртайннарпуга матсайлаа хэммо китарту таамнаго таануг орлуу тигиарлаанаа китуарпагэрсэммагами окитиэ таунунгэ логдо утиярнаа